0: روز بخیر بار دیگر به همه اونهایی که همین لحظه ها ما رو میشنوند. شاید شما عین زمان از خانه به کار اومده استادید یا اینکه نوبت دور بودید، شاید به خانه اتون میروید، یا شاید در داخل نخلیات هستید، یا شاید برای سپردن امتحان های مرکز ملی تستی میروید، یا هر کار دیگری که دارید، دانشجو هستید، آموزگار هستید، صاحب کار هستید، در کدام صحه که کار میکنید، برای شما البته که برور کامیابی و موفقیت تمنا میکنیم. و ما از برای همین اومدیم که تبع شما رو پیش از اونی که میروید امتحان میسپرید گذارید یا که نمیگذارید بولیده کنیم. همین گونه و یک چند دوستان ما سلام و درود فرستادن در فیسبوک. یک دوستی ما شنونده ما نوشته است، حسن بوی، سلام فرستاد، با شما نیز تشکر میگویم. خوب، یک دوست دیگری ما شهاب‌الدین گلوف، سلام فرستاد است و نوشته است که همیشه خورم و مسرور باشه، زیغم و درد دنیا دور باشه، صبح بخیر. تشکر، با شما نیز روز بخیر باشه. شهاب‌الدین یکی از دوستای دیرینه ما است، یکی از جنرال سوری موفق است، هم در سمت رادیو و مثلا در سمت تلویزیون. با شما نیز برور کامیابی و موفقیت خواهان هستیم. و دوستان گرامی، بیاید یک چند سنه هایی که وابسته به همین روز است تومیرس پیشنهاد شما میکنند و بعدا باز برمیگردیم.
1: Благодарю, Исфандер. Друзья, совсем скоро поделимся с вами главными событиями этого дня. Напомню, сегодня 15 июля 2026 года. В эту дату отмечают Всемирный день навыков молодежи ООН. Сегодня в Брунее день рождения султана Болкиаха. Великобритания отмечает день святого Светуна. В Литве сегодня день битвы при Жальгирисе. Это Грюнвальдская битва 1410 года. В России сегодня Всероссийский день гинеколога, а Турция отмечает день демократии и национального единства. В Украине сегодня день украинской государственности. Что же касается дня навыков молодежи, она же The World's Youth Skills Day, отмечается ежегодно 15 июля. Это международный день. ООН был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации в декабре 2014 года. Идея его учреждения принадлежала представителям Шри-Ланки, которые на заседании Генеральной Ассамблеи выразили обеспокоенность ростом безработицы среди молодежи. На самом деле, друзья, я считаю, что это очень важный день, потому как безработица – очень актуальная тема, к сожалению. И в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, конференции, просветительские лекции, семинары, посвященные вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи. И, конечно же, в образовательных учреждениях организуются тематические занятия, выставки, работы учащихся, воркшопы по развитию гибких навыков. Свендер?
0: Бале, бале, друсас. Ваду стоны гирюми, дарин жуяк, штанадаймон айштаски. Му, бале, минбад дирусам элон карда, блин, шуат шумон нашинидед ё ин ки радиоро дертар гузоштед. Мо ҳам бо забони русӣ ва ҳам бо забони тоҷикӣ минбаъд барномаро пеш мебарем, яъне бо ду забон. Шумо агар балади забони русӣ ҳастед ё ин ки балади забони масалан инглисӣ ҳам ҳастед, метавонед ки бемалол бо мо дар тамос шавед, суҳбат мекунед. Мо масад мушкил надорад, на?
1: Нет, почему же?
0: Мушкил надорад, бале. Мухим он аскид, шумо, бо кадом забони ки мехоед, бо мо тамос гирифтан.
1: Да, друзья, вчера было...
0: Забони испани субад накра?
1: Да. Да, друзья, вчера был такой момент, который меня очень сильно обрадовал. Вчера наш эфир просто разрывался от ваших звонков. Это действительно очень приятно, когда журналист, ведущий слышит своего слушателя, видит обратную связь. Это очень важно, друзья. Это очень сильно откликается в наших сердцах, и, соответственно, мы понимаем, что, значит, все то, что мы для вас делаем, и все наши старания проходят не зря. И надеемся, что сегодня, 15 июля 2026 года, конечно же, вы будете также активны в нашем эфире, потому как впереди еще много интересных моментов, и, а также хорошей музыки.
0: Да? Ну, бале, бале, албатта. Им гуна хохат буд. Ва ман мутмайнам бовар дорам ки шнавандагони мон хамин ҳоло гӯшии худро дар даст доранд ва рақам чинда истодан ки мо тамос мегирем гуфта. Фақат мо баъзе мавзӯъҳоро бояд ки барояшон эълон кунем ки мо сари чӣ суҳбат хоҳем кард. Албатта ин гуна мавзӯи махсус ҳам дорем ва баъд аз шунидани як суруд бармегардем. Чунки ман як нафарро дар ин ҷо пештар гуфтам ки салом фиристодааст, раҳмат навиштааст ки як суруди зур монен. قبول است، یک سرود زور روز میمونه با گفت شنونده. این سرود زور Мансур хоҳад буд. Мансур сарондаи машҳури Машриқ Замин ва шояд дунё ҳам гӯем.
1: Да, друзья, Мансур,
0: шояд дунё мухлисои худро дорад.
1: Да, и Свендер совершенно верно. Мансур очень известен не только в Центральной Азии, я не знаю, и также он очень известен на Западе, и это мировая звезда. Да, друзья, сейчас у нас будет музыкальная пауза, музыкальный джингл, и позже мы вернёмся к нашему эфиру.
0: Мансур бо суруди азизам.

0: Итак, друзья, мы с вами на радио Таджикистан. Напомню, сегодня 15 июля 2026 года в России свой профессиональный праздник отмечают защитники женского здоровья, гинекологи. В мире вспоминают о важности развития полезных навыков у молодежи и о благотворительности в социальных сетях. Это те темы, которых мы сегодня коснемся. А также напомню, что данная профессия очень важна в современных реалиях, потому как это очень благородная профессия. Я просто на минуточку задумалась, что было бы в нашей жизни, если бы не было врачей, если бы не было гинекологов. Это люди, благодаря которым каждый день на свет появляются большое количество, слава Богу, здоровых, красивых, прекрасных детей. И я думаю, что это действительно справедливо, что данным специалистам отведена отдельная дата в календаре.
1: Як чан вақт пештар, чан сол шуд мумкин. Вақте рӯзи байналмилалии духтурҳо буд, ман хусусияти духтурҳо фарқ дорад, ки ҳар кас хонда наметавонад. Дар ҳамин эфир будам. Ва дидам, ки рӯзи духтурҳо аст, баъд як навиштам ба мисли худашон. Навиштам, маълум набуд, ва чи навиштаги аст. Баъд пунаш навиштам, ки идатон муборак. Фиристодам. То ба имрӯз ҳар санае ки рӯзи духтурҳо мешавад, ҳамон чизро барои ман мефиристанд, мегӯянд: «Ҳамин ҷо чӣ навиштаги ҳастӣ?» Ман намедонам.
0: Об этом знаете только вы, Господь Бог.
1: Шумо ки хонда натавонед, мегӯям: «Ман намедонам чӣ аст. Ягон дорухат аст».
0: Да. Да, друзья, вернёмся немного в историю. У нас звонок? Да, у нас звонок, Свендер.
1: Лаве, алло. Алло.
0: Алло.
1: Радио Атон. Садои мо, акси садои мо меояд. Шумо лутфан вақте ки мехоҳед ки бо мо суҳбат кардан, радиоро камтарак ё хомӯш кунед, ё ки аз худатон дуртар монед. Ин гуна мо худамон ба худамон суҳбат карда наметавонем. Мо ҳоло суҳбат дорем бо ҳам дигар. Алло. Лаба. Намедонам аз куҷои чизе ягон.
0: Да, слышится эхо.
1: Бале.
0: Да, друзья, когда вы звоните к нам в эфир, будьте добры, пожалуйста, сделайте потише звук, потому как мы слышим отголоски эхо, и мы можем потерять свою мысль, и, соответственно, общение будет выстроено не так, как нужно. Итак, друзья, вернемся немного в историю. Сегодня 15 июля, в эту дату, в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал фундаментальный труд, в котором сформулировал закон всемирного тяготения. В эту же дату, в 1772 году, в Санкт-Петербурге прошли первые скачки под Красным селом. А в 1783 году во Франции на реке Соне впервые испытали первый в мировой истории пароход, сконструированный инженером-самоучкой Клодом де Жофруа де Бана. В 1795 году патриотическая песня времен французской революции «Марсельеза» официально стала гимном Франции. А также, внимание, друзья, 15 июля 1965 года по решению Конгресса США на пачках сигарет начали печатать предупреждение о вреде курения для здоровья. Да, друзья, я считаю, что это очень важная дата, потому как... А, у нас звонок.
1: Мы что, лабай.
0: Алло.
2: Салам алейкум, Исфандиор ва Томирис.
0: Доброе утро.
2: Ман Музафар Азай Хамадони.
3: Чихолуко.
0: Добро пожаловать в эфир.
2: Пеш аз чемпионат джахон тамом судан гузариши трансфери меган, ами хел карде барад.
1: Бале. Мы очанда... Бале, агенти озод будем?
2: Томирис аз раде фарханг дар онҷо як моҳ бозӣ накардӣ, ба ин ҷо харидорӣ шуд ба раде Тоҷикистон, аммо Исфандиёр намедонам ки дар куҷо бозӣ мекард, дар ком радио.
1: Бале, мо як чанд муддат агенти озод будем, харидор бо будем.
2: Исфандиёр, ман ду рӯза шуморо гӯш мекунам, барнома то. Исфандиёр, шумо ами ҳамноми писарам ҳастед, ана и Томирис номи кам Томирис. Кам аз ана баъзе шунаванда гумон мекунанд ки ба русӣ мебарад, мегӯ Томирис аз номи ягон русӣ мебошад. Баъзе шунавандагон ҳама хел гумон мекунанд.
0: Да, все возможно.
2: Алло, лекин Исфандиёр.
1: Лаба.
2: Рустам Исфандиёрро куштааст, Томирис куруши кабирро. ҳазлат ҳазлат шухӣ мекам. Ман хеле кам кам шух ҳастам. Радиан барнома то хуб аст. Кам кам ака Исфандиёр ҳам ягон барномаи дар барнома башҳои хеле озмунӣ ягон савол ҷавоб аст, як саволи мантиқӣ аст. از تاریخ هستی خیلی میمودید با بسیار شنواندگو رو با خود جلب میکردید.
1: بله تشکر زیاد.
0: спасибо большое вам.
1: بله
0: спасибо большое, хорошего дня.
1: سلامت باشید. برای شما ضرور کار میکنم. و ما البته وعده داده بودیم دوستان گرامی که بعضی بخش ها بعضی چیزهای جالب حتما میشوند. کم صبر و شما خواهید دید. ما قول میدیم. اما دیدید گفتن که تومریز شاید نام روسی باشد, شاید چینی باشد. یک معنی نام تونه برای چی تومریز شما رو گذاشتن, چی معنی دارد؟
0: вообще это удивительная история, потому как я все свое детство хотел, чтобы меня назвали Фатимой. Фатима. И мой отец, когда я родилась, у меня три брата, слава богу, я одна девочка в семье, и у моего отца появилась такая идея назвать меня Томирис в честь царицы, царицы скифов, массагетов, которая впоследствии одержала победу и убила Кира Великого, Курюши Кабир. И, соответственно, это достаточно, скажу, такое ёмкое, грациозное имя, но иногда я думаю, а может быть, моё имя некрасивое, потом мне говорят, нет, оно достаточно редкое, оно красивое. И да, имя историческое, имя имеет персидские корни, хотя наши казахские братья говорят, что имя как бы нашло своё начало у них. Но это не так, потому как именно Тумерис — это персидское имя. Она была царицей скифов и массагетов, но нынче говорят, что их потомки — это осетины. Да. Это Северный Кавказ, вот Осетия, ближе там Грузия, но... Это опять же, мы ничего не можем сказать.
1: Яке аз назархой маруфа мамигуна аз ки ман озир дар шабакаи иҷтимоӣ ҷустуҷӯ кардам. Чат GPT ҷураи мо
0: баъзе. Да, это наш верный друг.
1: Баъзан вақт. Хуб, мегӯяд ки номи Томирис аз реша эронӣ аст, аз шеъри эронии бостонӣ аст.
0: Бале.
1: Манош далер шуҷоъ, неруманд, як матонату озодихоҳию шуҷоат аст. Барои ҳамин ба ҳам хотир бо шуҷоатона
0: кардад. Кстати, многие мне говорят, что из-за того, что я высокого роста, мне говорят, что моё имя мне идёт. Я не знаю, насколько они правы, но да. Итак, друзья, вернёмся в наш эфир. Не будем сильно отвлекаться. Итак, Исфандиёр, у вас есть информация?
1: Бале, бале, базе. Базе маалумот хаст, амо когадон мегӯяд ки як сурид дигар мешунем.
0: После музыкальной паузы вернемся.
1: Суруби Маҳмуд бо суруди Гулинос.

0: фильмах западных написано «Топ секрет». Это максимальный конфиденциальный момент, поэтому наши секунды, они бесценны, и мы очень ими дорожим.
1: Озер, ман, агар нависам, я кипигу вам кисоня, им очень хадар местят.
0: У людей поднимется давление.
1: Бале, хам...
0: хорошем смысле слова.
1: Хам фишор балан мешават, ва хам шоят ки чан нафари дигар дар рух муро мунтазир шаван ки сирвас ро шо гуй бихта. Я шоят жой коргардон ро иваз мекнам, ви вакхалан меган баиси коргардон хамин барнама кор кунихта. Хоб, як суруди дигар мешнавем, ва баадан боз ба дигар бахшуҳо соҳбатҳо бармегардем. Суҳроби Маҳмуд бо... Суҳроби Маҳмудо ҳозу шунидема, аз Нозия Кароматло аст. Аз Нозия Кароматло як суруди جولی بود جذابش رو میشنویم و بعدا باز برمیگردیم. بله.

0: Итак, друзья, напомню, сегодня 15 июля 2026 года. Мы с вами в эфире радио Таджикистан в шоу-программе «Насиме Соб». Итак, друзья, все мы знаем, что мир с нетерпением ждал чемпионата мира по футболу 2026 года. Это событие обещало стать самым масштабным в истории турнира. Впервые чемпионат пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. С 11 июня по 19 июля нас ждут 104 матча и участие рекордных 48 сборных. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном событии и узнаем, какие сюрпризы готовит нам предстоящий чемпионат. Также, друзья, чемпионат мира 2026 года станет 23-м в истории турнира FIFA Испандио. Мексика станет первой страной, которая примет матчи чемпионата мира в третий раз, а ранее турнир проходил там в 1970 и 1986 годах. Игра состоится в 16 городах, 11 из которых это в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. И, конечно же, ожидается, что турнир посетят более 6 миллионов болельщиков. Это вообще баснословные цифры, что станет рекордом для чемпионата мира. И, конечно, благодаря увеличению числа команд и матчей, турнир станет самым продолжительным и насыщенным в истории мировых первенств. Действующим чемпионом мира перед стартом турнира является сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира в 2022 году в Катаре. И впервые...
1: Пеша, что я хорошо не хочу. Аргентина, как всегда, сахар дар фейсбук, как маудру хонда, мы говорим, что зиёда аз 5 миллион нафар арзаи шикояти наистанд ва имзо карданд ки аргентинаро аз чемпионати ҷаҳон бояд хориҷ карда шавад. Як нафар дигааш навиштааст ки 5 миллион нафар ҳамонҳое буданд ки мухлиси роналдо ва португалия буданд, ҳамонҳо имзо ҷамъ карданд гуфта.
0: Кстати, да, это, друзья, имеет место быть, потому что, мне кажется, 90% всех болельщиков, так же, как и я, по секрету, являемся болельщиками Криштиану Роналду. И, конечно, впервые в истории чемпионата мира в нем примут участие 48 национальных сборных, что даст шанс дебютировать большему числу стран. Это действительно удивительно.
1: Вабоз базы Гапуха, Баргонис Хаски, تعداد یون که شمار این دسته ها از برای چمپیونات آینده بوز زیادتر خواهد شد اما ما امیدوارم که یک چند روز پس ما در فینال علاقه اسپانیا برومد با مغلوب کردن فرانسه و من دیروز هم گفته بودم که همین شما باز در برای فوتبال صحبت میکنید گفته من مطمئن کردم اونها رو که در برای فوتبال اگر من سخن نگویم چیزی نگویم نمیشود آخیر من باید در برای فوتبال بگویم بله و یک خبر دیگر است که بله نیمار بعد از اونی که از چمپیونات اونها گویم مواجه باخت شدند و همه اونها به خانه های خود برگشتند نیمار باشد یک به اصطلاح یخت خریده است با مبلغ 30 میلیون و استراحت دارد این گناه همه شد وقتی یک انسان مواجه باخت می شود муку мовачи бохшаве магар як чанд рӯз ба худ намеёем неймар бошад истироҳат дорад нехай хуб аст
0: ну потому как это защитная реакция
1: амин гуна амин гуна шудааст хуб гумон мекунам ки вақти мо дорад ба оҳистагӣ ба итмом мерасад як ҳеҷ вақт дер нест амин гуна як навиштаро дарёфт кардам мегӯяд ки лев талстой дар сини 67 солагӣ дучархасавориро омӯхт ин ҳодиса ба як рамз табдил ёфт дучархаи лев талстой яъне инсон дар ҳар сину сол метавонад ки чизи наверо оғоз кунад баъзан мо фикр мекунем ки барои омӯхтан тағйир ёфтан орзу кардан ва ё чизеро аз нав оғоз намудан дер шудааст аммо дер он вақт мешавад ки инсон аз ҳаракат боз монад яъне инсон сину сол барои ӯ муҳим нест Агар корреро бихват ки анҷом бедиҳад, пас метавонад.
0: Да, конечно, я считаю, что никогда не поздно начать что-то новое. Главное, чтобы было терпение, желание.
1: Бля, аз хамо мухим хостам.
0: Да, стремление. Да, друзья, к сожалению, на этом программа «Насиме Суб» подходит к концу. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Пусть ваш день будет добрым, легким и наполненным приятными событиями. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире в эту пятницу. С вами были я, Томирис Набизот, и мой друг и коллега Исфандер Нусиров. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
1: Вале, то друг дигар. Хайр.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض شعرا. ریاض شعرا تذکیره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کامل آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض شعرا همچون تذکیره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیاتشناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایر علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض شعرا با خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحابالدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریفزاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукими, рубрика новостей дня Таджикистана и мира, 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан за полгода принял почти 890 тысяч туристов. Турпоток вырос на 16,7%. В Таджикистане сократилось число разводов. В Таджикском национальном университете открыты 2 новых диссертационных совета. Первая вакцина против Эболы начинает испытания на людях Великобритании. А теперь к основным новостям. Таджикистан продолжает укреплять позиции одного из наиболее привлекательных туристических направлений Центральной Азии. По данным Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, за первое полугодие страну посетили 889 400 иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 16,7%. По предварительным данным агентства по статистике, всего за 6 месяцев государственную границу Таджикистана пересекли более 1 063 000 иностранных граждан. Из них почти 890 000 человек прибыли в страну с туристическими целями. Основную часть туристического потока составили граждане Государства Дружества Независимых Государств. Еще свыше 82 тысяч туристов приехали из стран дальнего зарубежья. Отмечено, что в стране продолжается работа по развитию туристической инфраструктуры, совершенствованию качества услуг, расширению туристических маршрутов и продвижению национального туристического потенциала на международном уровне. Параллельно модернизируется гостиничная инфраструктура, создаются новые объекты туристического сервиса и реализуются проекты, направленные на повышение привлекательности регионов для иностранных гостей. По мнению специалистов, дальнейшее развитие туристической отрасли способствует созданию новых рабочих мест, расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и укреплению международного имиджа Таджикистана как страны с богатым природным и культурным наследием. В Таджикистане за первое полугодие зарегистрировано 3526 разводов, что на 591 случай меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Бунавша Фазидинзода на пресс-конференции. По данным ведомства, в целях укрепления института семьи и профилактики разводов проведены индивидуальные беседы более чем с 502 тысячами семей. Кроме того, организовано 1896 информационно-разъяснительных мероприятий по принципу «от махали к махали», направленных на повышение правовой и семейной культуры населения. За отчетный период в стране зарегистрировано 27 563 брака. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократилось число браков, зарегистрированных на основании судебных решений о снижении брачного возраста. 141 случай против 230 годом ранее. Несмотря на положительную динамику, в комитете отмечают, что проблема расторжения браков по-прежнему остается актуальной. По данным органов записи актов гражданского состояния, разводы продолжают оказывать влияние на положение детей и семейное благополучие. В результате расторжения браков за отчетный период развод затронул 3111 несовершеннолетних детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель снизился на 521 ребенка, что, по мнению специалистов, свидетельствует о постепенном снижении социальных последствий распада семей. В Таджикском национальном университете начали работу два новых диссертационных совета по литературоведению и журналистике. Об этом сообщил ректор вуза Эмомали Насреддинзода на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности университета. По словам ректора, создание диссертационного совета по журналистике отвечает современным требованиям развития отечественной науки и системы высшего образования. Новый совет будет проводить защиту диссертаций по специальностям журналистика и международная журналистика. Одновременно с этим возобновил работу диссертационный совет по литературоведению. В его компетенцию входят такие научные направления, как таджикская литература, литературные связи, литература народов зарубежных стран, а также текстология, источниковедение рукописей. В университете подчеркнули, что открытие новых диссертационных советов позволит расширить возможности подготовки научных кадров, повысить качество исследований и укрепить научный потенциал страны в области гуманитарных наук и журналистики. В Сагдийской области завершены работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате сильных дождей и оползней. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Восстановительные работы проведены в селах Дарк и Каздон, сельского джамата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамате Вада Дивартического района. Энергетическая инфраструктура, поврежденная стихией, полностью восстановлена. По данным министерства, сразу после возникновения чрезвычайной ситуации в пострадавшие районы были направлены специалисты филиала акционерного общества электрораспределительной сети города Саравшана. К аварийно-спасательным работам привлекли около 50 сотрудников, а также специализированную технику и необходимое оборудование. Для оперативной ликвидации последствий стихии в районы были доставлены материалы и технические средства, необходимые для восстановления поврежденных линий электропередачи и объектов энергетической инфраструктуры. Министерство энергетики и водных ресурсов сообщили, что в настоящее время электроснабжение всех пострадавших населенных пунктов полностью восстановлено, а жители обеспечены электроэнергией в полном объеме. Комитет по делам молодежи и спорта утвердил и реализовал спортивные соревнования по четырем видам спорта – волейболу, инородной борьбе, куштингири, мини-футболу и настольному теннису, проводимые молодежно-спортивными отделами и спортивными школами городов и районов Республики Таджикистан в первом полугодии 2026 года по методу «от деревни к деревне». Об этом в ходе пресс-конференции поведал первый заместитель комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Рахимзода Шабнам Карим. Госпожа Шабнам Карим отметила, что в общей сложности за первое полугодие 2026 года сотрудники Центрального аппарата комитета и его местных структур в республике провели 620 мероприятий, охвативших 75 600 молодых людей и представителей общественности, направленных на формирование национального мировоззрения посредством воспитания молодежи, что на 40 мероприятий и 6 000 человек больше, чем на аналогичный период прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. Группа по разработке вакцин Оксфордского университета запустила первые в мире клинические испытания вакцины против бундибунгио Эбола вирус на людях на фоне продолжающейся вспышки в Демократической Республике Конго и Уганде. Испытание фазы 1 пройдет в Оксфорде и позволит оценить безопасность вакцины и вызываемый ею иммунный ответ у 50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый шаг, приближающий создание безопасной и эффективной вакцины, усиливает нашу способность защищать уязвимые сообщества, спасать жизни и брать эту вспышку под контроль, заявила Николь Лури из коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям. Дополнительные клинические исследования также готовятся и в Уганде. После получения регулярного одобрения они пройдут на базе медицинского исследовательского совета или же Института исследований вирусов Уганды и угандийского подразделения Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Эпидемия бундибугио, поразившая Конго и Уганду, входит в число крупнейших из когда-либо зарегистрированных, и число зараженных продолжает расти. По состоянию на 11 июля Министерство здравоохранения Конго подтвердило 1926 случаев заражения и 702 случая смерти в 5 провинциях. 12 июля власти Уганды сообщили о 20 подтвержденных случаях, включая 2 смерти. По данным Министерства здравоохранения Конго, сейчас 10 провинций, включая Киншасу, считаются зонами повышенного риска. 15 июля Испания и британский Гибралтар демонтировали пограничный забор по историческому договору Евросоюз-Великобритания. Проверки паспортов перенесли в аэропорт и порт. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо обнимает мэра Ла-Линеа Хуана Хосе Франко, когда они вместе пересекают границу, а британские таможники под аплодисменты покидают свои посты. Пограничный забор между Испанией и британской территорией, где проживает 38 тысяч человек, был полностью демонтирован ровно в полночь в соответствии с соглашением между Европейским Союзом и Соединенным Королевством, подписанным во вторник, что положило конец многолетним спорам после Brexit. Теперь паспорта будут совместно проверять британские и испанские службы в его аэропорту и порту, а не на сухопутной границе, которой ежедневно пользуются 15 тысяч испанских работников. Урсула фон дер Ляйен прибыла в среду в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и углубить оборонное сотрудничество между Европейским Союзом и Украиной. Особое внимание при этом будет уделено производству беспилотников. Нынешний визит стал уже вторым приездом главы Еврокомиссии в украинскую столицу в этом году. Евросоюз в полной мере выполняет свою роль, в том числе благодаря нашему кредиту на 90 миллиардов евро. В Украине я объявлю о новых инициативах, которые углубят интеграцию наших оборонных отраслей, сказала фон дер Ляйен по прибытии. Оба лидера представят соглашение как взаимовыгодное. Украина сможет воспользоваться промышленными мощностями Европы, а Европа опереться на технологические инновации Украины. Глава Еврокомиссии также примет участие в пятом саммите «Украина-Юго-Восточная Европа» вместе с лидерами Хорватии, Молдовы, Румынии и других стран. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио «Таджикистан».
4: Радио Таджикистан дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 105.2 FM